Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил с рабочими визитами Витебскую и Могилевскую области. Глава государства изучил ход выполнения двух проектов. Один из них – модернизация райагросервисов на примере одного предприятия. Второй – создание отечественной красной породы коров. По итогам поездок Александр Лукашенко дал ряд поручений. Например, политик распорядился наладить эффективное взаимодействие райагросервисов и отечественных заводов в технике. Также президент поставил задачу ускорить программу выведения красной породы коров в Беларуси. ВВП нашей страны вырос на 1,5%. Такой информацией поделились в Национальном статусе.

0: Помню, такие обсуждения могут идти довольно долго. Например, Черногория ведет диалог с Евросоюзом уже 20 лет. К новостям регионов. Почти 1,5 миллиона квадратных метров дорог отремонтировали в Минской области. О таких результатах работ за первые 6 месяцев года сообщили в ЖКХ Центрального региона. Как отметили в объединении, примерно четверть от такого количества составляет обновление покрытия на путях сообщения в агрогородках. Также предприятия исправили различные повреждения более чем на 45 тысячах квадратных метров дорог. Такие работы будут идти и дальше. И в завершение выпуска. Международная команда астрономов впервые нашла сахар в межзвездном пространстве. Речь идет о соединении под названием эритрулоза. На Земле она обычно находится в ягодах, например, малине. Ученые заметили элемент в молекулярном облаке недалеко от центра Млечного Пути. Ранее исследователи находили вариации сахаров только в образцах метеоритов и астероидов. Специалисты подчеркивают, такие молекулы являются ключевыми компонентами живых существ. Потому ученые уверены, что их открытие может прояснить механизм появления жизни на Земле.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Понедельник, в камине 7 утра. И почему выходные так быстро пролетают? Скажите мне, пожалуйста, можно перевести часы на 2 часа назад, ложиться на 2 часа позже? Ну а что, хоть разок пожить по лондонскому времени? Ладно, надеюсь, все нагулялись на выходных, успели и уйти в себя, и выйти из себя, и снова в себя вернуться. Сейчас снова будем врываться в продуктивную неделю с «Минской волной», поэтому никуда не идем, остаемся на своих местах и слушаем наше радио. Потому что с музыкой на МВ-радио и понедельник, как говорится, не приговор. А вот знать прогноз погоды – это вообще база, поэтому давайте пройдемся, что там с ним.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах и местами сильные ливни. Температура воздуха вообще интересна. Утром и днем от 20 до 26, по юго-востоку до плюс 28. В столице также облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха утром от 17 до 20, днем до плюс 23. А что, собственно, с погодой случилось? Я же еще как мама дяди Федора не все свои платья выгулила. Акстись, погода, нам нужно солнце. Ну, пока такая вот ситуация облачная в стране, будем как-то эти тучи разводить нашими планами на ближайший час. Потому что звезды уже знают, что нам всем нужно, и подскажут, как пережить этот понедельник без лишних нервов. Помимо этого, я не пройду мимо обсуждений вчерашнего финала чемпионата мира по футболу. Тоже с вами обсудим все приколы Белого дома и коснемся легендарного финала. Что к чему, разберемся в ближайшее время. А пока меня зовут Юлия Умарова, пока. Ну и все 3 часа тоже меня будут звать именно так. С добрым утром, страна! Понедельник – это не только начало рабочей недели, это еще и возможность настроиться на правильный лад. Поехали настраиваться!
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvo.

0: Разбор полетов.
1: Весь мир, друзья, вчера пережил финал чемпионата мира по футболу. В Нью-Джерси впервые встретились две лучшие команды рейтинга FIFA – Испания и Аргентина. Кто заснул и пропустил, победителем финала чемпионата мира стала сборная Испании. Они обыграли Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время. И решающий гол был на 106-й минуте. Забил вышедший на замену Ферран Торрес. Этот титул, между прочим, стал для Испании вторым в истории. Первый был завоеван в далеком 2010 году. И знаете, в центре внимания оказался не только футбол, но и очень занятный политический момент. Потому что пока на поле решалась судьба трофея, в Белом доме развернулась своя драма, ну, как обычно. Пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левит спросили, за кого будет болеть президент США Дональд Трамп в финале? За Аргентину или же за Испанию? Она не смогла ответить. Сказала, что разочарована собой, потому что не спросила его об этом. И вот я думаю, ну как же так? Мы тут переживали, кто победит, а там, в Белом доме, даже не знали, за кого болеть. Но теперь это уже не важно, потому что все закончилось. Мы можем только гадать, какую команду поддерживал президент США. Но я думаю, все-таки он болел за Аргентину. И даже не потому, что любит Месси, а судя по тому, что Трамп недавно назвал испанцев безнадежными, обвинив в скудном вкладе в НАТО. А если Испания не платит, то и болеть за нее. Зачем же? Это же чисто по-трамповски, его риторика. Политика и спорт переплелись. Ну что ж, финал чемпионата мира все-таки показал обратное. Ферран Торрес бьет поворотом сильнее, чем Трамп красным словцом по Испании. Поэтому я предлагаю взять тайм-аут, потому что звезды, в отличие от политиков, всегда готовы дать честный прогноз на день. Скоро расскажу, что готовит для всех нас гороскоп.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Встречаем понедельник с гороскопом на удачу, и ничего нас, кроме не должно, друзья, волновать. Мы же не море, и вправду, чего нам качаться? Лучше давайте заглянем, а что у Овнов сегодня намечается. День принесет вам много общения и приятных новостей. Прислушивайтесь к своей интуиции, она поможет сказать именно те слова, которые нужны. Ну, а какие нужны слова Овнам в понедельник с утра пораньше? Ну, не знаю. Отдыхайте, Овны, не парьтесь ни о чем. И не важно, за чей счет. Главное, чтобы деньги были, а там и все приложится остальное. Тельцы, звезды советуют не переутомляться, даже если есть желание блеснуть на публике. Отдыхайте тоже. Сегодня у нас третий выходной, судя по моему гороскопу. Близнецы, не спешите действовать, лучше прислушайтесь к себе. Что вот вам велит сердце? Тоже полежать? А? Ну, полежите, ладно. Раки, энергия для дня направлена на общение и установление гармоничных связей. Возможно, приятная встреча или новое интересное знакомство. Вот, раки уже попродуктивнее будут. Львы, позвольте себе расслабиться и побалуйте себя вкусными мелочами. Львы, а вы знаете толк в хорошем понедельнике. Дева, ваш перфекционизм заслуживает отдыха. Не планируйте слишком много, позвольте себе немного спонтанности. Весы. Вы сможете найти баланс между работой и отдыхом. Да, здравствуйте. Да что ж это такое? Баланс, весы. Интересно. Отличное время, весы, для творчества, музыки и искренних разговоров с близкими. Мне кажется, все, что знают весы о балансе, это о том, который у них висит в закрепленной вкладке. Баланс на счете. Скорпионы. Этот день будет способствовать завершению дел и наведению порядка в доме и в мыслях. Стрельцы. Вам захочется перемены новых впечатлений. Избегайте споров. Сейчас важнее беречь позитивную энергию. Конечно, она вам еще понадобится. Пятидневку отработать надо же как-то. Козероги, вы получите ясность в вопросах, которые давно тревожили. Будьте честны с собой. Водолеи, идей будет множество, но не спешите делиться всем сразу. Найдите время для покоя и планирования. И рыбы, эмоции усилятся, но именно они подскажут правильное направление. Доверьтесь ощущениям, они вас точно не подведут. Особенно, знаете, когда речь идет о главном утреннем ритуале. Как не разлить кофе, пока бежишь на работу? Говорят, следующий трек бьет все рекорды по количеству пролитых напитков в мире. Давайте послушаем.

0: реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: НВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько песка добывают в Беларуси и как прошел чемпионат мира по футболу.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен завершить рабочий визит в Гомельскую область. Об этом рассказал руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко желает изучить деятельность фермеров на примере некоторых частных хозяйств региона. Политик уверен, такая поездка может указать на необходимость изменений в системе поддержки фермерских организаций. Дмитрий Крутой подчеркнул, частное сельское хозяйство – играет немалую роль в обеспечении Беларуси продуктами питания. Около 8,5 миллионов кубометров песка добывают в Беларуси ежегодно для нужд строительной отрасли. Об этом рассказали в Министерстве архитектуры. Как отметили в ведомстве, для возведения дорог из недр выводят примерно такое же количество ресурсов, в том числе песчано-гравийной смеси. Элемент для стекольной отрасли добывают лишь в одном карьере Беларуси. Он находится в Гомельской области. Всего же в нашей стране известно более чем о полутора тысячах месторождений.

0: в Минской области. Такое направление появится в аграрном колледже поселка Смиловичи Червинского района. Корректировка коснется учащихся на специальности тракторист-машинист. С нового учебного года их будут также обучать ремонту и эксплуатации беспилотников. Новшество призвано ускорить внедрение и массовое применение дронов в сельское хозяйство Беларуси. И в завершение выпуска. Состоялся финал чемпионата мира по футболу. Решающая игра проходила в американском Нью-Йорке. Между собой соревновались сборные Испании и Аргентины. В рамках основного времени ни одна команда не смогла поразить ворота противника. Однако в самом начале овертайма испанцы забили гол и одержали победу. Итоговый счет игры составил 1-0. Отмечу, что сборная Испании становится чемпионом мира по футболу уже во второй раз за все время.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком-шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком-шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by.

0: или по номеру телефона 123.
1: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
2: Доброе утро, страна! Понедельник, и вот опять мы снова с вами в начале рабочей недели. И самое время подумать о важном, о завтраке. Я, если честно, ради хлеба с маслом готова на все. И даже вставать по утрам, для меня это лучший завтрак, который можно придумать. Кто со мной, если такие есть, перекличка прямо сейчас. И многие действительно подтверждают, что на завтрак нужно есть хлеб со сливочным маслом. Якобы это полезно, но вот чем именно, никто толком не объясняет. Но давайте разбираться. 1-2 кусочка хлеба с маслом точно не повредят нашей фигуре. А если батон вдоль разрезать и маслом смазать, ну тогда, конечно, извините, поплохеет. Все хорошо, как говорится, в меру. Тем более диетологи говорят, что завтрак должен быть не только вкусным, но и сбалансированным. Так что паримся мы чаще всего от всяких пустяков и забиваем себе этим голову. А ведь есть простое правило. Ешь меньше, будешь жить дольше. Недаром в Китае прием пищи растягивается на 2 часа. И, кстати, знаете, что еще важно? Чтобы завтрак был съеден в спокойной обстановке, без спешки, не торопясь, под аккомпанемент планов, которыми я с вами сейчас поделюсь. Кто завтракает, всем приятного аппетита. Итак, что нас ждет в ближайшее время? Конечно же, игра шеф-работ. Совсем скоро задание будет выложено в Инстаграм. Заходите, следите и участвуйте, потому что одного из вас я отправлю кататься на катамаранах. Помимо этого, обсудим новость, как вице-президент США высказался о скрываемых властями останках инопланетян, да. Снова они к нам прилетели, видимо. Но обсудим еще. Помимо этого и прочего, отметим понедельник во всей красе. Все как есть, 20 июля. Поводы есть, поверьте, расскажу. Намечать планы – это, конечно, прекрасно, но мы здесь для того, чтобы их все-таки исполнять. Поэтому еще 2 часа я, Юлия Умарова, буду с вами на этом коротком проводе. Ну а поддерживать наш боевой дух и все настроение будет музыка на МВ-радио.
1: Слушаем наше

0: Бортовой журнал.
1: У понедельников репутация, прямо скажем, так себе, но если бы все понедельники так старались, пятница бы пришлось бы всерьез побороться за звание любимого дня недели. Друзья, 20 июля, и есть что отметить, это из хороших новостей. Международный день торта. Праздник посвящен не калориям, сразу скажу, повод есть, и дата официальная, так что сегодня фраза «мне нельзя сладко» или «я на диете» временно утрачивает юридическую силу и какую-либо еще. Покупайте торты, отрезайте себе кусок, да побольше, и наслаждайтесь этой жизнью. Когда, если не сегодня? И также, когда, если не сегодня, отметить Международный день шахмат. Одна из древнейших интеллектуальных игр человечества, не секрет. В них играли еще и в Европе, и на Руси. И это, пожалуй, единственный вид спорта, где можно как следует вспотеть, не вставая со стула. День освоения космоса тоже есть такой повод. Сегодня отметить можно очень скромно посмотреть, например, хороший фильм о космосе. Ну или просто пообещать себе мечтать чуть масштабнее. Если у кого-то есть интересная подборка фильма на вечер про космос, обязательно напишите мне, я поделюсь со всеми слушателями. 8020

9-10-10-307. Ну и вижу, в календаре имеется такой праздник, как День дневного сна. Но вот, наконец-то, праздник, к которому не нужно каким-то образом готовиться. Достаточно просто прилечь. В жарких странах это давно оформленное институционно, и называется сиестой. Кстати говоря, многие актеры уверяют, что послеобеденный сон – один из главных секретов молодости. Актера я сама знаю, способны заснуть на 10 минут практически в любых обстоятельствах, поэтому будем брать с них вот этот пример и на вооружение себе. Я не знаю, что вы будете говорить начальству, когда он зайдет в офис, а вы в полудреме, но в любом случае это официально сегодня разрешено, поэтому не запрещено. Все, договорились. Ну и еще внимание, потому что помимо праздников у нас есть еще в этом часе новости. Скоро я расскажу, что думает вице-президент США о инопланетянах. На этот раз даже не Катя, а Лель. Никуда не переключайтесь. Это МВ-радио «Минская волна». Меня зовут Юлия Умарова. Еще с вами целых два часа.

0: Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем.

0: будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Понедельник, он, конечно, никого не щадит, но не настолько же. Друзья, вице-президент США Джей Ди Венс решил заняться инопланетянами. Он заявил, что не верит в то, что правительство США якобы скрывает останки пришельцев. И, по его словам, если бы они существовали, информация обязательно просочилась бы. Ну, вы поняли, как в том анекдоте про секретность в Вашингтоне. Но самое смешное, что еще в марте этот самый Венс говорил, что одержим НЛО. И теперь он утверждает, что не видел доказательств. Но я не знаю, может быть, он просто решил сменить тему вон таким образом изящным. А то, знаете, как-то неловко. Вице-президент, который меняет уровень воды для лодочных прогулок, вдруг начинает рассуждать о внеземных цивилизациях. А может, он просто ищет союзников среди инопланетян? Ну, чтобы те помогли ему, например, с выборами 28-го года. Вот у меня вопрос. Инопланетяне в выборы не вмешиваются случаем, а? Или в Америке там все возможно? Или, может, знаете, он просто хочет, чтобы его запомнили не как того, кто довел секретную службу до ручки. Не так давно мы с вами это обсуждали. С его просьбами отвезти сына на вертолете до гольф-площадки, как я уже и сказала, осушить уровень воды. А как первого политика, который официально признал, что мы не одни во Вселенной. Хотя, судя по его словам, он пока в этом не уверен. Но знаете, пока Венс ищет инопланетян, мы с вами не будем ждать, пока они к нам прилетят. У меня есть отличная идея для тех, кто хочет провести хорошо время. Скоро стартует розыгрыш шиф-работ, в котором отправлю одного из счастливчиков кататься на катамаранах. Поэтому не пропускайте розыгрыш, он совсем скоро появится в Инстаграм. Ну и все условия, конечно же, расскажу в следующем выходе, сразу после музыкальной паузы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Как и положено белорусской душе, после выходных восстанавливаем свой ресурс. Сами понимаете, отдыхали мы действительно всей душой. И яку на дворе стужа да ветрища, аж кости ломит. Для сугреву разыграю сейчас я прямо билеты на катамараны. Сим же понедельником. Потому что, друзья, лето проходит, уже вторая его половина. Поэтому не упускайте возможности. Прямо сейчас поближе к приемникам держитесь. Буду разыгрывать сертификаты на эмоции, иначе никак. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко, в парке Янки Купалы, у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Фламинго, лебедь, акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Но для того, чтобы получить, нужно, чтобы все совпало. А именно, заходите в Инстаграм, с минуты на минуту там появится задание. Вам предстоит задача угадать шифр, что я зашифровала в виде эмоджи. Как только догадка придет в вашу голову, отправляйте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же сразу в ответ на сторис. Окажетесь сегодня под номером, давайте 15-м, не будем далеко ходить, то есть заберете подарок, все очень просто. Вот я чувствую, вы спрашиваете, а подсказка будет женщинам? Могу дать подсказку, что есть как сахарная используется в кулинарии, так и косметическая. И что это такое? Какое название песни? Что самое главное, песня сегодня зашифрована. Я скрыла за эмоджи, жду ваши варианты ответов. Можно присылать с именем исполнителя, можно просто название песни. Я все буду засчитывать, все-таки понедельник, нужно быть чуть попроще. Все, желаю удачи каждому. Полетели, еще иду искать 15-го. Ну а вы заходите в социальные сети.

0: Шифробот.
1: Понедельник, 8 часов 48 минут. Самое время разгрузить свою голову, а заодно и проветриться. Как раз сегодня это нам поможет сделать наш партнер розыгрыша «Катамараны», на которые я и отправлю сегодняшнего победителя. На «Катамаранах» вы легко сможете не только разгрузить голову, но и прическу себе там навести. Полный марафет. Сегодня в игре победила у нас Елена. Елена прекрасная. Последние цифры номера 9307. 07. Елена, я вас поздравляю. Вся наша команда желает вам отлично провести время. И, конечно же, держите телефон наготове, потому что в ближайшее время с вами свяжется наш редактор. Если желающие также остались составить Елене компанию, то, пожалуйста, хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Фламинго, лебедь, акула, выбирайте все, что нравится. И получайте незабываемый час романтики или семейного веселья. Вот так, друзья, мы сегодня отправили... весело проводить время одного из наших слушателей. Ну и, конечно же, правильный ответ звучал следующим образом. Пропаганда, фиолетовая пудра. Ну, что ж так тяжко было? Я понимаю, понедельник, на него можно скинуть все заботы и проблемы. Смотрите, фиолетовое сердечко было, да? Ну, фиолетовое, все само собой говорит за себя. А, пудель, первые буквы, дробь, ра. Пудра, фиолетовая пудра. Это был правильный ответ. Всем огромное спасибо, кто участвовал, принимал непосредственно в свое участие в игре. Ну, не повезло сегодня. Повезет в любви или в чем-то другом. Пока послушаем музыку. Впереди у нас новости, рекламная пауза. Никуда не переключайтесь. Минской волной в понедельник только лучше.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым студентам и какой аппарат испытает корпорация SpaceX.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен посетить Брестскую область в скором времени. Об этом заявил руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко осмотрит результаты проекта по созданию пресс-подборщика. Такие аппараты помогают собирать и упаковывать солому сразу на полях. Полностью отечественный прототип сейчас испытывают на практике. Кроме того, президент Беларуси намерен изучить реализацию инновационных проектов молочной отрасли Брестской области. Военные вузы Беларуси завершили прием документов на обучение в новом учебном году. Как отметили в Министерстве обороны, свои документы подали абитуриенты с довольно высоким уровнем знаний. Некоторые ребята смогли набрать максимальное количество баллов по итогам всех экзаменов. В ведомстве также сообщили, с сентября появятся изменения в системе подготовки людей на военных кафедрах гражданских вузов. Там введут обязательные занятия по физкультуре и сдачу нормативов по такой дисциплине.
0: К новостям в мире.
1: Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем вступит в свою должность сегодня. Глава правительства должен встретиться с монархом Соединенного Королевства Карлом III. По традиции, последний дает разрешение будущему руководителю на формирование своего кабинета министров. Его состав могут огласить уже сегодня. Напомню, Эндрю Бёрнем выступает за усиление регионов своей страны и реформирование социальной системы. Также политик не намерен отказываться от поддержки Украины и рассчитывает сохранять роль Великобритании в НАТО. К новостям регионов. Сотрудники ОСВОД спасли ребенка на Заславском водохранилище. Как сообщают в ведомстве, юный белорус находился на сабборде. Однако из-за сильного

0: Подробности полета не сообщают. Предположительно, ракета должна будет вывести группу спутников на заданную орбиту. Напомню, аппарат собирались запустить в прошлый четверг. Однако несколько двигателей не активировались. SpaceX пришлось остановить мероприятие и заменять неисправные элементы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: 9:11 на Минской волне. Вот нам бы понедельники взять и отменить. Но мы же не бездельники. На что-то надо же жить, да? На что-то кушать, на что-то отдыхать. Вот так, с утра пораньше я настраиваю вас и себя заодно на продуктивную неделю. Без лишних слов, перезагружаемся и строим планы на неделю. О, понедельник, он же как чистый лист. Можно написать на нем все, что душе угодно. Главное, начать в этом деле. Я вот так вот за ремонт уже берусь все лето. Но начать, надо начать, да, возможно, сегодня. И не загружайте голову всякой ерундой, тогда и день пройдет легче, ну или хотя бы будет казаться, что легче. Планы у нас на этот час намечены, они незамысловатые, сейчас пройдемся по каждому пункту. Под конец этого часа сделаем выбор в удачной посадке и в эфире заиграет ваш фаворит. Заходите в Инстаграм, голосуйте уже, так сказать, досрочно. И через пару треков на МВ-радио стартует интерактив «Вылезет и поймаешь». Отправлю одного из вас в Пикселенд. Ну а вы уже возьмете того, с кем захотите провести время. Всем хорошего настроения, продуктивной недели. Меня зовут Юлия Умарова. Целый час еще с вами. Ну а также с «Минской волной» и музыкой, которой у нас предостаточно.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: вылетит и поймаешь.
1: Друзья, еще Петр Первый говорил: есть желание — тысяча способов, нет желания — тысяча поводов. И это абсолютная правда, так что готовьте свои телефоны, включайте смекалку и участвуйте, потому что пришло время, настало, вылетит и поймаешь, тот самый интерактив, где вы легко сможете отправиться провести время с семьей в развлекательный центр для всей семьи. Это наш партнер Pixeland, для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, работают без выходных с 10 до 10 вечера. И, внимание, что нужно сделать, чтобы одержать победу? Во-первых, слушать внимательно музыку на МВ-радио в ближайшие несколько минут. В одном из треков прозвучит секретная фраза. Вы ее должны услышать, записать, запомнить. Лучше сразу же пишите мне в Viber, Telegram 8029-1010-307. Так надежнее, да, она никуда не улетучится. И первым будет молодцом, заберет подарок и отправится покорять те самые зазеркалья и бассейны из тысячи Пикачу. С вас жду фотографии, ну а пока вы с меня ждите секретные отбивки. Она уже совсем скоро вылетит. Тем более, что с нынешней погодой сидеть дома не придется, да, у нас есть всегда план «Б». Наш партнер Pixeland. Все, полетели, слушаем музыку и запоминаем.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
10: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9:30. Вы слушаете «Минскую волну». Мы идем к подведению итогов розыгрыша «Вылетит и поймаешь». И идем по стопам великих. Вспомнилась мне заметка одного известного классика. Лев Толстой еще писал в далеком 1852 году в своем дневнике: «Ел рахат лукум и не спал до утра». Не иначе, как после выходных тоже приходил в себя. Что и делаем мы, собственно, с вами уже третий час. Кто-то разгружается рахат от лукумом, кто-то, как Виктория, готовится уже отправиться в Пиксиленд. Сегодня в интерактиве победила действительно девушка под именем Виктория, последние цифры номера 8613. Вик, мы вас поздравляем, ждите сообщения от редактора, совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как забрать свои билеты, которых вы достойны. Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Работают без выходных с 10 до 10 вечера. Ну вот, а вы говорите, утро добрым не бывает. Бывает, да еще и как. Поэтому всем спасибо за участие, отлично провели время. Отправили победителей покорять вершины скалодромов и зеркальных шаров. Ну а дальше у нас уже приближается удачная посадка. Будем вместе выбирать трек этого понедельника. Не расходимся, а наоборот сгущаемся.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: Утро добрым бывает, но только тогда, когда в нем есть правильная музыка. И нам срочно нужно что-то, что встряхнет нас всех в этот пасмурный, к сожалению, понедельник, но не менее прекрасный. Именно такой план у меня на удачную посадку. Это наш интерактив, наша финальная точка, где мы выбираем песню, которая прозвучит в полном метре под конец часа. Помогать выбираете вы мне сами, лично. Присылайте свои ответы после прослушивания каждого эпизода на Viber, Telegram 8029. 10-10-307, а также можете зайти и зрительно посмотреть, что из себя представляет каждая композиция. В нашем инстаграме, вопросники, все найдете. Ну и переходим к самому главному. Конечно же, слушаем сильные доли каждой песни. Погнали!

коллективе Dirty Cash Money Talks. Трек «Легенда». Изначально песня вышла в 89 году, но сначала она просто не взлетела. Зато сейчас, спустя больше 30 лет, британский продюсер Пауза вздохнул в нее в новую жизнь. Ремикс 24 года снова ворвался в чарты, но нужно заметить, что трек снова стал вирусным после того, как прозвучал в сериале «Монстры. История Мендес». Поэтому кто понял, тот понял. Если песня нравится, жду ваше сообщение. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Действительно хороший, заразительный трек. Сама лично хочу его послушать под венец этого часа. Но, может, ваш выбор будет в пользу другой песни? Давайте сравним.

Калафро, Ричард Грей, No Scrubs. Песню вы точно знаете, она звучит в совершенно новом афромиксе. Мощный, ритмичный, очень танцевальный трек. Если хотите его послушать целиком, вы знаете, что делать. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Мне понадобится буквально несколько минут для того, чтобы подвести итоги, посчитать ваши голоса, что вы хотите в итоге послушать. И вернусь, объявлю песню и поставлю ее в плейлист. Никуда не расходитесь, совсем скоро итоги.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, понедельник, время прощаться с выходными и настраиваться на новую неделю, поэтому сделаем это красиво. Включаю уже через несколько секунд победный трек, который задаст настроение на всю неделю. Победила сегодня Puffs and Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. Символично, кстати, что песня про деньги, и я отчасти согласна. В понедельник можно идти на работу либо за деньги, либо вам повезло чуть больше, вы едете на любимую работу. Но я желаю вам и того, и другого. Чтобы понедельник был легким, настроение не зависело никак от внешних факторов. Проведите этот день так, как нравится именно вам. Но есть одно условие. Если вы проведете его на Минской волне, день точно будет удачным. Я отпускаю вас вместе с музыкой. Меня зовут Юлия Умарова. Встретимся уже завтра в 7 утра. Я буду тут как штык. Всем пока, всем добра.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какая ситуация беспокоит ученых.
0: Новости.
1: Беларуси необходимо создавать сборочное производство своей техники в других странах. Об этом заявил руководитель администрации президента нашей республики Дмитрий Крутой. Он отметил, что отечественные предприятия должны соблюдать определенную методику создания совместных структур. Например, их итоговый продукт должен подпадать под субсидии местных властей. Таким образом, белорусские компании могут снизить стоимость выпускаемой продукции и закрепиться на рынках других стран. Рост экономики Беларуси немного ускорился, так считают эксперты Евразийского банка развития. Они напоминают, что по итогам июня ВВП нашей республики вырос примерно на 0,5%. Подобные темпы развития сохраняются уже на протяжении 3 месяцев. Аналитики объясняют такое положение дел увеличением инвестиций в строительство. Кроме того, свою роль играет рост продаж в розничном секторе.
0: К новостям в мире.
1: Отказ от российского газа спровоцировал затяжной энергетический кризис в Германии. Об этом заявил канцлер европейской страны Фридрих Мерц. По его словам, такая ситуация не позволила правительству выполнить ряд поставленных целей. Напомню, ВВП Германии практически не растет уже последние несколько лет. Стагнацию немецкой экономики объясняют рядом факторов, в их числе значительное удорожание энергоресурсов. Из-за этого компаниям становится все труднее вести свою деятельность. К новостям регионов. Специалисты разных структур продолжают проверять состояние жилья ряда граждан в Минской области. Например, такие мероприятия идут в Дзержинском районе. Представители ряда ведомств, от медиков до спасателей, недавно осмотрели некоторые частные дома в деревнях Журавинки, Косиловичи и агрогородке Боровое. Эксперты изучили состояние печей, электропроводки и наличие автономных пожарных извещателей в зданиях. Среди прочего, специалисты оштрафовали группу людей за курение в доме. И в завершение выпуска. Пятая часть цветковых растений может исчезнуть на Земле. Так считает международная группа ученых. Согласно их работе, около 20% указанных представителей фауны находятся под угрозой исчезновения из-за действий человечества. Речь идет как о довольно распространенных, так и редких растениях. В их числе ваниль и аморфофалус огромный. Последний известен благодаря крайне неприятным запаху во время цветения. Исследователи уверены, столь серьезное сокращение фауны негативно повлияет как на людей, так и планету в целом.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем следует помнить водителям и как прошел конкурс исполнителей на Славянском базаре.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Руководитель ведомства передал лидеру африканского государства предложение от главы нашей страны. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить Беларусь с официальным визитом. Политик согласился совершить путешествие в ближайшее время. Таким образом, официальные Минск и Мапуту надеются укрепить сотрудничество во множестве сфер. В их числе логистика и сельское хозяйство. Водителям следует быть предельно внимательными в условиях грозы. Об этом напомнили в МВД. В ведомстве отметили, что сегодня высока вероятность образования ливней и шквалистого ветра на большей части территории страны. При такой погоде следует соблюдать ряд правил. Например, людям за рулем советуют избегать резких маневров и останавливаться за пределами проезжей части при слишком обильных осадках. Пешеходам же рекомендуют отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности.
0: К новостям в мире.
1: Власти Венесуэлы продолжают ликвидировать последствия крупного землетрясения. Напомню, оно произошло около месяца назад. Как сообщили в парламенте страны, от катаклизма погибли не меньше 5200 человек. Еще около 35 тысяч получили ранения и лишились своего жилья. Сотни зданий полностью разрушены или получили значительные повреждения. Поисково-спасательные операции идут и сейчас. Однако эксперты признают, шансы найти живых людей под оставшимися завалами практически нулевые. К новостям регионов. Более 60 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов собрали в Минской области. Такой статистикой за 6 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. Большую часть от всего количества отходов составляют бумага, картон, пластик и стекло. Кроме того, из контейнеров получили около 5 тонн отработанных шин или их фрагментов. Специалисты подчеркивают, все такие элементы направляют на переработку. Это снижает нагрузку на природу и уменьшает расходы государства на закупку ресурсов за рубежом. И в завершение выпуска. Состоялся 35-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Жюри оценивало выступления молодых певцов примерно из 20 стран. В итоге гран-при творческого состязания взяла артистка из Италии. Диплом первой степени получила представительница Казахстана. Второе место разделили наша соотечественница и певец из Молдовы. Последнюю из основных призовых позиций заняли артисты из Кыргызстана и Грузии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного.

0: реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу!
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь, нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375 29 121 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Платок с бахромой – самый модный аксессуар лета. Помните, в прошлом году было модно завязывать шелковый платок на талии и бедрах? Сегодня этот стилистический прием все так же актуален. Только вместо шелкового каре берите платок с бахромой. Атласный или шифоновый, с вышивкой бисером, кружевом, в тон образу или наоборот контрастный. Главное – длинная бахрома, которая гипнотически развивается при движении и создает вау-эффект. Как же носить? Поверх платья, джинсов, мини-юбок. Платок в два счета сделает более интересным даже самый простой образ. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Беларуси и какое устройство разработали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с главой парламента Лиги арабских государств Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Александр Лукашенко обсуждает с высокопоставленным гостем ряд тем, в их числе развитие сотрудничества официального Минска с участниками сообщества и обмен опытом в сфере создания законов. Политик подчеркнул, что поддерживает предстоящее заключение соглашений между парламентами Беларуси и Лиги арабских государств. Аграрии нашей страны собрали уже более 1 220 000 тонн зерна. Такой информацией поделились в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что профильные организации уже обработали 15% от всех необходимых полей. Показатель не учитывает площади с кукурузой, гречихой и проса. Средняя урожайность культур немного превышает прошлогодний уровень. Отмечу, что пока больше всего зерна среди регионов собрали в Минской области.
0: К новостям в мире.
1: Массовая забастовка работников больниц началась в Румынии. В акции участвуют около 500 местных учреждений. Они продолжают принимать пациентов, но оказывают полноценную помощь только в экстренных случаях. Таким образом, медики протестуют против предстоящих изменений в национальной системе оплаты труда. Недовольные специалисты уверены, что корректировки значительно снизят их доход. Отмечу, что это событие является предварительным. Если правительство Румынии не сможет договориться с протестующими, то они готовы начать полноценную забастовку со следующей недели. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Пока что такие меры отменили власти 6 районов в западной части центрального региона, в их числе Копольский, Молодечнинский и Столбцовский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных районов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. И в завершение выпуска. Компания из Китая представила свой вариант системы управления роботами с помощью мыслей. Основой изобретения является специальный мягкий шлем. Его датчики фиксируют электрические сигналы в мозге. Затем особая нейросеть расшифровывает такую информацию и преобразует ее в команды для машин. Во время демонстрации технологии человек смог подбирать различные предметы роботизированной рукой только за счет мыслей. Система не требует прямой имплантации в тело. Когда она может появиться на рынке, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько квартир построили в Беларуси и почему стоит употреблять специи.
0: Новости.
1: Беларусь заинтересована в укреплении сотрудничества со странами Лиги арабских государств. Об этом заявил президент нашей страны на встрече со спикером парламента сообщества Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Александр Лукашенко уверен, что официальный Минск и участники объединения могут многое предложить друг другу. Отмечу, что делегация парламента Лиги арабских государств сейчас находится с рабочим визитом в Беларуси. Более 16 тысяч новых квартир построили в Беларуси за 6 месяцев года. Об этом рассказали в Национальном статкомитете. Общая площадь введенного жилья составила более 160 тысяч квадратных метров. Около трети от всего количества возвели для нуждающихся в улучшении условий жизни. Отмечу, что в сельской местности построили практически половину от объема нового жилья.
0: Новостям в мире.
1: Крупный лесной пожар сформировался на юге Норвегии. Местная пожарная служба полагает, что на полную ликвидацию инцидента понадобится около 10 дней. Пока же спасателям удалось потушить лишь небольшую часть очагов возгорания. Известно, что пламя уничтожило более 100 домов. Из зоны бедствия эвакуировали несколько сотен местных жителей. Примерно 10 человек получили травмы или отравление дымом. Пожар называют самым разрушительным в Норвегии за последние 100 лет. Новостям регионов. Более тонны самодельного алкоголя изъяли в Молодечнинском районе. Местные правоохранители выяснили, что один пожилой мужчина хранит на своем участке множество канистр со спиртным. Специалисты провели обыск и нашли емкости с горячительной жидкостью в хозпостройке. Стражи закона устанавливают степень вины человека перед законодательством. И в завершение выпуска. Употребление специй может поддерживать здоровье мозга. Так считает группа ученых из США. Они изучили ряд исследований о влиянии некоторых веществ на человека. Например, речь идет о корице, куркуме и перце чили. Специалисты отмечают, что добавки становятся пищей для полезных кишечных бактерий. Их деятельность помогает работе нервной и сердечно-сосудистой систем, а также снижает степень воспаления в тканях. Потому ученые считают, что умеренное потребление специй поддерживает здоровье человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупка, Клецке и старых дорогах в Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит знать некоторым белорусам и какую награду получил отечественный фильм.
0: Новости.
1: Парламенты Беларуси и Лиги арабских государств подписали меморандум о взаимопонимании. Торжественная церемония прошла в столице нашей страны. Документы заверили спикеры органов обеих сторон договоренности. Соглашение призвано расширить сотрудничество между законодателями и активизировать его за счет разных проектов. Безработные белорусы могут бесплатно освоить ряд профессий. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что речь идет о востребованных в экономике специальностях. В их числе повар, продавец, водитель троллейбуса и электрогазосварщик. Точные предложения различаются в каждой области. Чтобы воспользоваться бесплатным обучением, нужно обратиться в Государственную службу занятости.
0: К новостям в мире.
1: Правоохранители Франции задержали более сотни человек из-за подозрений в поджогах лесов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел европейской страны. В ведомстве отметили, что большинство таких лиц признали свою вину. Специалисты также подчеркивают, с начала года во Франции выгорело почти 40 тысяч гектаров леса и растительности. Это значительно больше показателей прошлых лет. Потому в полиции уверены, некоторые люди умышленно создают пожары. И к новостям в регионе. ГАИ Минской области задержало около 70 бесправников и нетрезвых водителей за минувшие выходные. В этот период правоохранители также выявили почти 200 тех лиц, кто не использовал ремни безопасности или нарушил правила перевозки пассажиров. К ответственности перед законом привлекли также десятки мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения. ГАИ призывает пешеходов, водителей и других лиц строго соблюдать ПДД. И в завершении выпуска белорусский фильм «Одно на двоих» получил награду на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходило в Кыргызстане. Свои произведения представили авторы из 8 стран. В номинации «Лучший монтаж» победителем стала наша соотечественница Ольга Решетникова. Напомню, картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге двух белорусских летчиков. Они увели падающий самолет Як-130 от жилых домов в Барановичах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоди, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько белорусы тратят на такси и какие испытания проведут в космосе.
0: Новости.
1: Беларусь и страны Лиги арабских государств имеют схожие позиции по многим международным вопросам. Такое заявление сделала глава Верхней палаты парламента нашей страны Наталья Качанова. Это произошло в рамках ее диалога с главой законодательного органа сообщества Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В качестве примера спикер отметила, что официальный Минск и участники объединения придерживаются миролюбивой политики в отношении других государств. Также Наталья Качанова отметила, Беларусь ценит взаимодействие с Лигой. Жители Беларуси в среднем тратят около 12 рублей на одну поездку на такси. Такой информацией поделились в Министерстве транспорта. В ведомстве отметили, что власти нашей страны усилили защиту прав пассажиров транспорта. Например, водитель обязан сообщить клиенту стоимость поездки, если он принимает заказ лично от человека. Также правительство закрепило, только заказчик путешествия может выбирать или изменять форму расчета с перевозчиком.
0: К новостям в мире.
1: Вспышку легионеллеза зафиксировали в американском Нью-Йорке. Об этом сообщают власти мегаполиса. Согласно последней информации, инфекция поразила более 70 человек. Большинство из них направили в больницы. Трое пострадавших скончались из-за болезни. Источником вспышки называют систему охлаждения ряда зданий. Именно там и смогли появиться возбудители недуга. Напомню, легионеллез поражает легкие, нервную систему и органы пищеварения. Болезнь может приводить к фатальным исходам в одном из 5 случаев. И к новостям регионов. Правоохранители Копольского района выявили крупную кражу топлива у одной из местных сельхозорганизаций. Специалисты выяснили, что механизатор регулярно списывал дизельное горючее, закрепленное за ним техники. В общей сложности мужчина смог похитить 2,5 тонны ресурса. Ущерб предприятию оценили примерно в 5,5 тысяч рублей. Стражи закона изъяли похищенное топливо. В отношении мужчины открыли уголовное дело. И в завершении выпуска. Китай до 2030 года начнет испытание системы защиты Земли от астероидов. Целью станет 30-метровый астероид 2015 XF-261, по которому будет нанесен кинетический удар. Миссия включает 2 аппарата – ударный зонд и наблюдатель, который изучит объект до столкновения. Аппарат-наблюдатель также совершит гравитационный маневр у Венеры. В перспективе Китай также рассматривает добычу ресурсов на астероидах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Трек

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям школьников и как спортивные матчи влияют на людей.
0: Новости.
1: В Беларуси за время уборочной кампании выявлено 60 преступлений в сельском хозяйстве, 90% из которых – хищение. Чаще всего воруют горюче-смазочные материалы, запчасти и удобрения. Также зафиксированы случаи взяток. Например, директор одного из хозяйств получил более 50 тысяч рублей за заключение договора аренды. Кроме того, выявлено 112 мелких хищений и 5 случаев управления техникой в нетрезвом виде. Напомню, правоохранители ведут мониторинг и профилактику в сфере АПК. Порядка 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Об этом рассказали в Управлении организации торговли и питания. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут проходить рядом с крупными торговыми объектами. Информацию можно будет узнать на сайтах облисполкомов, Минского горисполкома и в средствах массовой информации.
0: Новостям в мире.
1: Наводнения и оползни на севере Индии унесли жизни 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters. Больше всего жертв в Кашмире. В соседних штатах также есть погибшие и пропавшие без вести. На местах работают спасатели. Индийское метеорологическое управление предупредило, что в ближайшую неделю сохранится риск муссонных дождей. Таможня Беларуси предотвратила попытку ввоза мефедрона на территорию страны. Ситуация развернулась на погранпереходе Брест. Внимание специалистов привлек водитель одного пассажирского автобуса. Правоохранители начали проверять личные вещи мужчины и пакет с вещами, которые его попросили перевезти через границу. В итоге стражи закона нашли пакет с опасным наркотиком внутри упаковки стирального порошка. По факту инцидента открыли уголовное дело. И в завершении выпуска совместный просмотр спортивных матчей усиливает доверие между людьми. Новое подтверждение такой теории опубликовала группа ученых из Японии. В исследовании участвовало 60 человек. Специалисты изучали, как тела людей реагируют на происходящее на баскетбольном поле. Анализ показал, у людей с одинаковыми эмоциями во время матча сердце начинает биться в одном ритме. Кроме того, у добровольцев рос уровень окситоцина в крови. Этот гормон в том числе отвечает за формирование доверия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Мифы и легенды Древней Греции все еще актуальны, но вот к ним добавляются еще и байки из нашей любимой автосферы. Однако сегодня речь пойдет о неоспоримых фактах, которые мало кто знает. Я подобрал для вас парочку таких, поэтому поехали!
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Первый радиоприемник в машине очень сильно отличался от того, что мы видим сейчас. Вот только представьте, что эта нынешняя компактная коробка весила 12 килограммов. Но это был такой лютый хай-тек, что управлялся он с помощью пульта на руле. Было лампово, причем в прямом смысле этого слова. Конечно, позволить себе такой прибор могли, ну, далеко не все, скажем так. Да и машина была больше роскошью, чем средство передвижения. А это был, на секундочку, 1929.
0: Забавный факт.
2: Благо, все и правда стало компактно и общедоступно. Допустим, в Америке даже сейчас, по статистике, 60% водителей пользуются радиоприемниками.
0: Автонавигатор.
2: По статистике, ремень безопасности спасает одну жизнь каждые 6 минут. За сутки, между прочим, это уже 240 жизней. Это трехточечное шведское изобретение стало обязательной частью всякого автомобиля уже очень давно. А изобретен он был, между прочим, аж в 1885 году. Сейчас и подушки безопасности есть, но на всякий случай ремнем тоже не пренебрегайте. Кстати, вы пристегнулись?
0: Автонавигатор.
2: Помните ли вы такой фильм, как «Трансформеры»? Это там, где Майкл Бэй, режиссер, показывал весь свой талант к разрушению тачек. Так вот, этому фильму принадлежит абсолютный рекорд. Момент съемок было уничтожено. Ох, сердечко мое, 500 тачек. 500, Карл! Право, не знаю, нужна ли кому такая жестокость. Ну, нужна, наверное.
0: Личное мнение.
2: В общем, это были такие легкие 3 факта на сегодня. Ну, а чего напрягаться? Ведь лето на дворе. С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Знаете всегда немножко больше, чем вам кажется. А главное, понтуйтесь, если умеете.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор» на МВ-радио. Наша музыка на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об успехах белорусских школьников и что создали ученые.
0: Новости.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова пригласила арабский парламент на форум традиционных ценностей в Полоцке. Он пройдет в октябре. Встреча прошла сегодня в Минске, где с визитом находится делегация во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Руководитель подчеркнула важность общих подходов к семейным ценностям, которые сегодня находятся под угрозой на Западе. Также было подписано соглашение о взаимопонимании между белорусским и арабским парламентом. В ближайшее время планируется визит белорусской делегации в Алжир и Египет. Белорусские школьники завоевали 6 бронзовых медалей на 67-й международной математической олимпиаде в Шанхае. В соревнованиях приняли участие команды из 117 стран. В составе белорусской сборной выпускники и учащиеся из Новополоцка и Минска. Все участники команды Беларуси вошли в число победителей.
0: К новостям в мире.
1: Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии и пригрозили новыми атаками. Об этом рассказали местные СМИ. По информации журналистов, это ответ на удар по аэропорту столицы Йемена, который они приписывают Саудовской Аравии. Сами хуситы запретили местной авиации пользоваться аэропортом, но пропустили борт из Ирана. Власти хуситов расценили атаку как объявление войны и заявили о прекращении перемирия. Напомню, конфликт в Йемене длится с 2014 года. И к новостям в регионе. В Борисове мужчина ударил ножом посетителя кафе. Конфликт произошел в минувшую пятницу вечером на улице Гагарина. Ранее судимый мужчина нанес удар в грудь потерпевшему. С проникающим ранением и пневмотораксом мужчина госпитализирован. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают мотивы и все обстоятельства. И в завершение выпуска ученые разработали устройство с нейросетью для обучения лаборантов диагностики инфекции. В тестах с участием 48 человек, большинство из которых не имели опыта, помощник значительно повысил точность работы. Устройство помогает правильно определять образцы пациентов и дает пошаговые инструкции, отслеживая ошибки. Стоит оно около $600 и подходит для небольших клиник. Разработка может сделать массовое тестирование доступнее в условиях нехватки кадров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое родное, как дома шоу.
1: Понедельник принято начинать с каких-то хороших новостей, Володенька.
2: Да.
1: Теперь Всемирная организация здравоохранения официально обновила классификацию, продлив молодость до 44 лет включительно. Мне так приятно.
2: И кому это хорошая новость?
1: Всем хорошая, потому что, рассказываю, согласно этой самой шкале, к этой категории, то есть молодости, относятся люди от 18 до 44 лет, а с 45 лет официально начинается средний возраст.
2: Да?
1: Да.
2: А если мне вот 45 и плюс немножко еще?
1: Рассказываю, 45-59 лет, если ты входишь в эту классификацию, то у тебя начался средний возраст. Пожилой от 60 до 74, уже старческий 75-90, а вот 90+, это называется долголетие.
2: Или золотой возраст, да?
1: Ну, вообще идеальный.
2: Вообще.
1: Мне так нравится.
2: Так кому? Ну, хорошая новость.
1: Да всем хорошая, но я молода еще. Еще пока на пару лет я молода буду.
2: На пару десятков, давай, пару десятков лет, вот так.
1: Ври мне, ври.
2: Буду делать это постоянно в ближайшие 3 часа, потому что нет, у нас будет и правдивая информация сегодня. Но на самом деле я могу тебе сказать, что я немножко негодую.
1: Почему?
2: Ну, потому что я всегда молод, а мне тут, понимаешь, какие-то рамки устроили. 45-59, что это такое вообще?
1: А ты хочешь всегда быть подростком?
2: Так я всегда подросток.
1: В общем,
2: мужчины,
1: ну,
2: в душе всегда парни, мальчики, как угодно называют, только не деды.
1: Нет, никогда.
2: Ну
1: никогда.
2: Вот.
1: Мужчины, я знаю, обижаются, когда их называют дедом.
2: Ну.
1: Я точно это проверяла.
2: Вот, поэтому да.
1: Пишите, как вы называете своего мужчину. Любимый, зайка, дед. Ну, в общем, какие у вас есть...
2: Последнее вычеркните сразу.
1: Уменьшительно ласкательные какие-то обороты.
2: Дедуля.
1: Шуга Дэдди. Еще есть и такое. 8-0-29-10-10-307. Если у кого-то праздник, день рождения. 20 июля, кстати, на календаре. Если вдруг вы запутались или заотдыхались, может быть, вы в отпуске где-то на Минском море, продолжаете купаться в солнечных ваннах.
2: Главное одно. Не уходите с нашей волны, потому что у нас сегодня будет интересно. Перепелка, что не так у шефа. Ну и 3-й час. Поговорим о насущном.
1: А точнее о футболе. Уверена, что многие сегодня не выспались именно из-за того, что смотрели чемпионат мира. Ну, а нам, как я говорю, пишите. Обязательно заходите в Инстаграм. У нас там начался розыгрыш билетов на мероприятие, которое состоится 19.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: На часах 17:21. Володя, задам тебе вопрос. Ты эксперт вообще в любых вопросах. Мне кажется, если
2: подожди,
1: я тебя спрошу,
2: поправлю корону.
1: Спрошу про мотоциклы, ты мне вот все расскажешь полностью.
2: Только не спрашивай про ядреный коллайдер.
1: Ядреный, ты все знаешь. Ты просто во сне, я думаю, что если тебя спросишь, ты расскажешь.
2: Конечно.
1: Но что ты знаешь о термокружках?
2: Хорошая штука, в которой очень долго может храниться какой-то напиток. Или холодный, или горячий.
1: Вот, это очень важное замечание, потому что чаще всего мы пользуемся термокружкой именно зимой, ну, в холодное время года,
2: да,
1: чтобы напиток остался горячим. Налил ли туда чай, глинтвейн или кофе. Но в летний период многие недооценивают термокружки, потому что они сохраняют напиток охлажденным.
2: Вот как!
1: Понимаешь?
2: А я-то думаю, что они все ходят, думают, ну, вроде на улице жарко, а они с термокружками. Они оттуда посербывают холодненький напиток.
1: Да, они просто так, зумеры, теперь пользуются термокружками и в любую погоду с ними ходят.
2: Ты хочешь сказать, что не просто так мы собираемся ее разыграть?
1: Именно, друзья, на кону термокружка не просто, которая, знаете, в любом магазине можно купить, а именно фирменная ТМВ Радио. Эта кружка вам принесет удачу, охлажденный напиток сохранит. Ну и я думаю, что да, вы получите незабываемое ощущение от игры «Перепелка».
2: Да, на самом деле так оно и есть. Сегодня мы встретились с интересным искусственным интеллектом скажу так, восклицательный знак под словом «интерес» над словом. Его зовут Мир.
1: Мир?
2: Мир. Я не знаю, может, и аббревиатура, но вот M.I.R.
1: Михаил Иванович Романов?
2: Ритмов. Вот так вот, давай так. Вот, да. Мы поговорили, и он сказал о том, что с удовольствием нам поможет. Значит, условия просты. Вы сейчас услышите фрагмент сгенерированной композиции. Это все постарался Мир. Ваша задача — узнать, как называлась эта композиция и кто ее в оригинале исполнял. Дальше действия просты. 8029-1010-307 — это Viber и Telegram. Вика мне скажет, какой победный номер сегодня? Вот на целый день. Давай, что-нибудь заказать такое? Ух.
1: Ай, давай. Ух, ну, 20 число, поэтому 20 сообщение сегодня принесет удачу человеку, а точнее термокружку от МВ Радио.
2: А я согласен. Поехали.
0: Перепелка.

0: Денис говорил, что будет легко, да, действительно, песня, кстати, очень популярная, но начало не все знают.
1: Да, вот в том-то и дело. Мы ждем ваших сообщений.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: А я могу сказать только одно. Перепелка удалась. Потому что, во-первых, запутали мы наши слушатели. Во-вторых, естественно, многие ошиблись. Ну, как многие, там, ну, процентов 7-8. Это минуточка такого занудства. Но все-то остальные знали эту песню.
2: А как ее не знать, Володя? Она, во-первых, 2012 года рождения.
1: Да.
2: Песня для нас такая душевная. Я мечтаю попасть в один из городов, в котором поется в этой песне. Но давайте напомним, как звучала версия от нейросети, что она выдала сегодня и как она нас запутала. Ну, а потом уже оригинальную версию.
0: Перепелка.

0: Да, и в таком стиле легком, ненавязчивом, но при этом максимально запутанном, потому что я хочу предъявить сейчас нейросети. Во-первых, песню поет одна девушка в оригинальной версии. Да. Почему твоя нейросеть по имени Мир сделала версию на два голоса? Это же путаница.
1: Расскажу. Потому что Мир посчитал, что, скорее всего, это идет... дуэт. Скорее всего, это идет общение. И поэтому он подумал, почему нет? Эти слова могла петь как девочка, так и мальчик.
0: Нет, нейросеть никогда не заменит человека, потому что внутри у нас всегда идет диалог бесконечный, который не останавливается. Ну а в песне диалог одной девушки прекрасный.
1: Но это ее были мысли, да. Давайте услышим. Оригинал.

0: ну конечно, это Юля Савичева, «Москва, Владивосток», песня, под которую мы танцевали. Сейчас вот я не знаю, Юля Савичева поет ли эту песню, потому что она же окончательно изменила себя как артистка с точки зрения позиционирования музыки. Угу. Она перешла на достаточно тяжелый рок.
1: Но, с другой стороны, это не мешает ей вспоминать то, что она пела в начале своей карьеры. И поэтому, в принципе, мне кажется, что... А, да, еще, этот вот всеми любимый ТикТок, он же разгоняет эти композиции заново. Mm-hmm. И совсем недавно я слышал вот оригинал в ТикТоке. Кто-то вспомнил, кто-то выложил, и опять очень много просмотров. Ну и наш мир тоже решил, почему нет? Но мы решили и нашли победителя. Поэтому могу сказать так, 20-е сообщение правильно. Позвучало от Валентина. 7615. 4 последние цифры его номера телефона. Валентин, у вас практически уже в руках наш фирменный мерч.
0: Термокружка! Мы вот почему так радуемся? Потому что летом это незаменимая вещь.
1: Я про это и говорю. И, кстати, вот на аватарке Валентин что-то употребляет. Ну, в смысле, жидкое. Вот. Да. Поэтому, мне кажется, это будет просто идеальный подарок.
0: А жидкого нужно пить побольше, особенно в летний период.
1: Жару, конечно.
0: Да, 2 литра в день минимум. Главное, небольшими порциями.
1: Да. Ну, а если вы что-то будете заказывать, то оставайтесь с нами, и скоро мы вам расскажем, что в Китае происходит с доставкой еды.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну вот, друзья, пока вы заказываете себе ужин через приложение, кто-то везет вам его на самокате и одновременно слагает бессмертные ямбы. Вик, ты видела, что происходит в Китае?
2: Да, Володь, я в полном восторге. Там курьер Ван Цзибин, ему, кстати, 56 лет, получил недавно премию имени Лусиня. Но это такая серьезная в Китае за творчество. В общем, мужчина днем, внимание, развозит лапшу и утку по-пекински. В общем, классический курьер. А в перерывах пишет стихи.
1: Причем слава к нему пришла после стихотворения «Человек, который спешит». Он написал его после того, как неудачно доставил заказ. Понимаешь масштаб? Угу. Нас с тобой за косяки на работе штрафуют, а он престижную литературную премию отхватил. На секундочку, 26 миллионов просмотров в соцсетях.
2: Ну, слушай, ну, справедливости ради, у него уже больше 6 тысяч стихов.
1: Ого.
2: И человек записывает рифмы прямо на ладонях или на упаковочных коробках. Ну, в общем, где на
1: придется,
2: него вот придет вот этот момент творчества. Я теперь представляю, как он отдает клиенту пакет с едой и декламирует. «О, дева, твой лагман остыл в тиши ночной, как остывает пыл в груди моей больной. Поставьте 5 звезд приложений, пожалуйста».
1: Самое прекрасное, бросать работу Ван не собирается. Сказал, что планирует крутить педали минимум до 60 лет. Есть у меня таких пару знакомых, которые тоже вот так вот развозят. Говорит, премия премии, а алгоритм доставки ждать не будет. Литературный олимп, это, конечно, хорошо, но коэффициент в час пик сам за себя не заработает.
2: Ну, это готовый стартап для сервисов доставки. Представляешь, вместо обычного уведомления к вам направляется курьер, приходит сообщение: ваш заказ везет член Союза писателей. Время в пути, 2 чашки кофе и 1 экзистенциальный кризис.
1: А в чате, в чат-боте отвечает уставший подмодернист такой, знаешь, ваша пицца, как и юность, безвозвратно утеряна в пространстве. Курьер застыл в текстурах бытия на проспекте.
2: В общем, друзья, если к вам сегодня приедет курьер и подозрительно долго будет смотреть на закат, не торопите его. Возможно, прямо сейчас на коробке из-под ваших суши рождается шедевр мировой литературы.
1: Но пока мы тут, понимаешь, музыкальные приветы будем передавать тем, кто за рулем, кто на самокатах, в общем, всем тем, кто делает нашу жизнь более-менее мобильной и свободной, потому что не надо стоять в очередях. Ну и, конечно, мы знаем о том, что новости есть несерьезные, которые мы, конечно же, декламируем, а есть серьезные, которые сегодня нам расскажет Екатерина Гунько.
2: Да, друзья, вы же оставайтесь на Минской волне, подписывайтесь на наши соцсети, участвуйте в розыгрыше, который стартанул сегодня, в этот июльский, не совсем жаркий понедельник, билеты на Prime Air, великолепное мероприятие, фестиваль, который пройдет 19 сентября. Участвуйте, возможно, в конце этой недели удача подмигнет именно вам.
1: Да, ну что ж, оставайтесь с нами, скоро о пробках и что не так у шефа.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное. Малиновое. Минск.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, в каком обсуждении могут поучаствовать белорусы и как роботы могут помочь развитию медицины.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон об изменении правил работы железнодорожного транспорта. Документ направлен на повышение безопасности и качества перевозок. Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также вводится новый тип региональных ускоренных поездов. В Беларуси пройдут публичные обсуждения строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Собрания состоятся в конце августа, начале сентября в трех регионах – Островецком, Мстиславском и Хойникском районах. Именно там рассматриваются альтернативные площадки для объекта. В первую очередь планируют возвести в 2030 году. На обсуждение приглашают всех желающих. Можно задать вопросы и высказать свои замечания.
0: Новостям в мире.
1: В Белгородской области России в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли 5 человек, более 20 ранены. Об этом сообщили местные власти. Среди погибших – ребенок. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, дрон принадлежит вооруженным силам Украины. По факту теракта возбуждено уголовное дело. И к новостям в регионе. Ряд нарушений выявил Комитет государственного контроля Минской области во время уборочной кампании. В хозяйствах Борисовского, Вилейского, Солигорского, Червинского районов и других оказались неготовы техника и зерносушильные комплексы. Также зафиксированы проблемы с перевозкой зерна. В некоторых случаях кузова машин не укрывали от осадков. Местным властям поручили устранить недостатки. Контроль за жатвой будет продолжен. И в завершение выпуска. Американские специалисты дистанционно провели две операции с использованием человекоподобных роботов на одном животном. Процедуру выполнил робот вместе с хирургом, а вторую – пара гуманоидов. Обе операции прошли успешно. Новый аппарат весит всего 27 килограммов, он мобилен и держит инструменты почти как человек. Разработчики планируют использовать таких роботов в зонах бедствий и даже в космосе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Вот существует такой тест на пессимиста и оптимиста. Говорят, стакан наполовину полон или пуст?
2: Ну, а что ты отвечаешь? Я всегда говорю наполовину полон.
1: А я тоже.
2: Ну.
1: А знаешь почему?
2: Знаю, потому что мы с тобой, да, оптимисты.
1: Пробки 5 баллов, это, как говорится, ни много, ни мало. И не 10, и не 0.
2: Ну, да. Подожди, мы просто в 6 вышли в эфир. Вышли бы в 5, я думаю, там была бы пробка в 7 баллов.
1: А что ты бы ты не думал, это уже прошло, это не считается.
2: Все, да.
1: Мы расскажем вам.
2: Чики-чики, я в домике, да-да-да, я знаю.
1: Сервис
2: Давай.
1: Яндекс говорит, что действительно 5 баллов, и вот они обновляются, ничего не увеличивается, и это прекрасная новость. Но в центре города, как всегда, имеются затруднения на Первомайской, Ленина, в районе торгового центра Ленинград, это улица Смоленская, на Козлова, на пересечении с проспектом Независимости, проспект Машерова, Куйбышева, Красная, Янки, Купалы, Богдановича, на Сурганово небольшой затор и в районе площади Франтишка Богушевича, это улица Немига.
2: Ну, а у меня по Кольцевой прямо вот чистота, зеленый цвет, только в одном есть минус, это Партизанский проспект, внешняя Кольцевая, до практически проспекта Независимости, там сняли дорожное покрытие, сейчас ведут ремонт, и поэтому там затруднено движение. Ну, а уже с проспекта Независимости обратно, внутренняя часть, там ДТП, и поэтому, к сожалению, тоже медленно двигается автомобильный поток. Но вообще, в принципе, все идеально. Не спешите. Сделают дорогу, вообще будет все прекрасно.
1: Ну, Володя, ты вообще понедельник идеальный, а такое бывает?
2: Бывает. Сегодня мы в реальности,
1: ну,
2: да.
1: А если вы хотите оказаться в футуристическом таком мире, пространстве, в котором еще ни разу не были, мы разыграем билеты на выставку, которая уже шумит на весь Минск, на всю нашу страну.
2: Да.
1: Называется «Небо-река». Буквально через несколько минут в эфире 2 билета заберут наши слушатели. Поэтому оставайтесь. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну смотри, как я одет. Ну посмотри, ну этот фартук, ну этот колпачок. Ну я готов готовить.
2: Володя, ты сегодня будешь взрослым по-настоящему.
1: Да,
2: потому что я считаю, что мужчина на кухне готовит лучше, чем женщина. Кто бы что ни говорил.
1: Спасибо.
2: Да, это происходит иногда неаккуратно. Да, иногда нужно мыть всю кухню от пола до потолка.
1: И да, это проходит очень редко, но проходит.
2: И сегодня этот день случился. Я запишу в календарик, что 20 июля будет готовить Володя.
1: Да.
2: Чуть позже расскажем, какой суп. Да, уже такой тизер небольшой. И подарок у нас роскошный. Я считаю, что если вы не знаете, чем себя занять, в Минске уже все пересмотрели, сходили на все премьеры в кино, сходили на выставки, сходили в парки,
1: ну,
2: все
1: в
2: возможные.
1: Театры, оперы и балеты тоже были.
2: То мы приглашаем вас на иммерсивную медиа-выставку, которая называется «Небо, река, планета после шума», аналогов которой нет в СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. У нас 2 билета.
1: Здорово. Ну а вы мне скажете, почему Володя за кухней сейчас? Да потому что, как Вика узнала, что я был в Марселе, и спросила у меня, почему я ничего не готовлю. Я вспомнил о том, что в Марселе, да, это Прованс, меня научили одному, но очень вкусному блюду. Это буабес, это густой и насыщенный французский суп. Вот как раз-таки родом он из Марселя. Изначально, конечно, это была такая, знаешь, сытная похлебка марсельских рыбаков. Но потом она стала изысканным деликатесом.
2: Вот так вот.
1: Вот да, вот классический марсельский буабес требует, ну, минимум 4 или 5 видов морской рыбы. Имейте в виду, только морской, потому что речная туда не идет. Там есть томаты, оливковое масло, сухое белое вино, капелька такая. Ну и, конечно же, набор специальных специй. Хорошо сказал. Вот. Ну и, опять же, есть там и шафран, и цедра апельсина. Ну а теперь...
2: прежде чем я... включу обратный отсчет. Я напомню, правила игры нашей «Что не так у шефа». Володя прочитает ингредиенты, которые входят в состав классического буйабеса. Ваша задача догадаться, что там лишнее, потому что Володя работает по моей системе.
1: Однозначно.
2: Даже несмотря на то, что он будет сегодня на кухне.
1: Смотри, я пальчики выгнул, я профессионал.
2: Аккуратно, аккуратно береги пальцы, я не хочу готовить сегодня. Но я еще хочу такой момент, вот ложку дегтя в этот суп рыбный
1: за
2: добавить.
1: Что?
2: Оказывается, я вот недавно узнала, что в Париже, чтобы этот суп сделать более дорогим и изысканным, стали добавлять морских гадов.
1: А, вот почему даже у нас такой дорогой стал,
2: он
1: да?
2: Он везде дорогой. И вот они добавляют там лангустов, мидии и так далее, для того, чтобы суп стал стоить намного дороже.
1: Да.
2: От 50 до 200 евро порция супа достигает в Провансе. Поэтому,
1: я ел дешевле. Я ел настоящую рыбацкую похлебку.
2: Ты был где-то с рыбаками, но она на самом деле самая вкусная и самая настоящая.
1: Ну что ж, да, аутентичная. Ну что ж, начнем, да?
2: Побеждает сегодня 20-е сообщение.
1: Не меняется ничего.
2: Нет,
1: абсолютно
2: 8,
1: верно.
2: 8-029-10-10-307. Это наш Вайбер и Телеграм, куда мы будем принимать ваши ответы.
1: Один неправильный ингредиент.
2: Поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, суповой набор. Это, конечно же, морской окунь, барабулька, ёрш, ну, хребты и хвосты и головы. Вот так вот. Крупная рыба туда идет. Сибас, дорада, треска и палтус. Мацани, потом идут свежие спелые помидоры, без кожечки, конечно. Но дальше лук репчатый, есть еще фенхель, корень, есть еще, чтобы запутать, ладно, чеснок есть, в общем, оливковое масло есть и немного белого вина.
0: Вкусно и ароматно.

0: не так у шефа.
1: Любимая игра, сытная, да, ароматная. Да. Володя сегодня еще и повар на кухне. Что может быть приятнее?
2: Приятнее только вручать кому-то подарок. Mm-hmm. Вот. Но для этого нужно было, конечно же, чуть-чуть знать, как же все-таки Вабес готовится. Вот.
1: Вабес. Вабес. Как он звучит? Вабес. Я
2: вот это лямур-лямур, тужур, пампажур. Вот это вот.
1: Произношение уже есть хочется. А ты еще так красиво и аппетитно все рассказал. Но, к сожалению, Володя, много людей не догадались, что не входит в состав классического буэбеса, поэтому давай рассказывай.
2: Значит, первая ошибка. Все почему-то подумали о том, что рыба, да, я говорю сейчас о таком известнейшем на самом деле айерше.
1: Ёрш, расскажи, это морская рыба или речная?
2: Нет, есть и речная, но говорили мы про морскую рыбу. Mm-hmm. Это на самом деле донная хищная рыба, известная своими острыми шипами. Она называется морской ёрш. Mm-hmm. Вот. И почему-то многие подумали, что мы туда ее вот так засунули, решили, наверное, просто все услышали, что у нас рыба как раз-таки морская. И почему-то, да, отсылка была к этому. Но совсем другой ингредиент был добавлен, и он как раз-таки ни в коем случае не входит. Мацони – это традиционный кавказский кисломолочный напиток, напоминающий густой йогурт или простоквашу.
1: Не вот. Добавляйте в боя без мацони.
2: Ни в коем случае, ну никак, ну вообще.
1: Все остальное с удовольствием делайте. Там да. И томаты, и фенхель все идет, и лавровый лист, и петрушка, и сибас, и дорадо, и треска, и палтус. В общем, все.
2: Как я сказал, специфический набор специфических специй. Вот так вот.
1: Да, но я вообще люблю такое все-таки блюдо пробовать в ресторане, а лучше где-нибудь там, где оно родилось.
2: Mm-hmm.
1: Где-нибудь
2: добро пожаловать. Добро
1: пожаловать. Я бы пожарила там что-нибудь. Марселе.
2: Вот это открывается для меня новая книжка.
1: Вот ты когда на побережье находишься, у тебя новые продукты, новые ароматы, новая культура. Все хочется на себя попробовать.
2: Естественно. И могу тебе сказать о том, что на самом деле вот появилась такая хартия Буэбес. Это вот в Марселе подписали официально. Значит, они строго-настрого запретили добавлять какую-то другую рыбу, кроме тех, которые мы называли.
1: Серьезно?
2: Абсолютно.
1: То есть они категорически против. Хорошо, это если я добавлю креветки туда, то
2: нет,
1: что?
2: Это уже будет не ОБС. Это уже будет креветочный суп.
1: Вот так. Категорично.
2: И это, могу тебе сказать, с 1980 года. Поэтому, если тебе говорят в ресторане, попробуйте наш ВАБЭС. А вы говорите, а там есть креветки? Они говорят, конечно, да. Это не ВАБЭС.
1: Все. И 200 евро сэкономила. Это хорошо.
2: Вот.
1: А кто-то сэкономил тоже кругленькую сумму и забирает два билета на медиа-выставку «Небо, река», которая состоится в Минске. И она продолжает идти на Машерова 15/1. Посетители ждет более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Человек, который 12-м прислал ключевое слово «Мацони», Елена, последние цифры номера 9336, забирает пригласительное.
2: Ну, отлично. Я могу сказать о том, что они получат свое удовольствие. А ты знаешь, что происходит в Израиле?
1: Что?
2: А там заменили собак. Знаешь, на кого?
1: На мышей?
2: Нет, намного лучше и агрессивнее. Скоро все расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с водором Беларуси.
3: Я всю ночь смотрю.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Продолжаем удочку. Закинули мы уже про рыбу все. Но теперь уже нет, теперь уже серьезно. Вик, ты слышала, какие инновации внедряют в израильских тюрьмах?
2: Володь, я читала. Там министр нацбезопасности решил, что обычные заборы, колючая проволока и вышки с автоматами – это прошлый век, неэффективно.
1: Да, абсолютно. Зачем платить за современные видеосистемы и видеообнаружение, если можно просто вырыть ров и запустить туда нильских крокодилов. Ну, серьезно, они официально меняют статус рептилий. Ну, например, теперь они конвоиры.
2: Ну, это гениально. Представляю это собеседование на работу в управлении тюрем. Ваши сильные стороны. Ну, я могу не моргать 3 часа, умею притворяться бревном и кусаю за бочок каждого, кто нарушает периметр. Принят.
1: Да, да. Но вообще, на самом деле, там юристы и экологи уже в панике. Говорят, вы с ума сошли? У тюремщиков нет опыта ухода за крокодилами. Да и вообще, как? Ну, как они себе это представляют? Выходит, значит, прапорщик на развод и говорит: так, а там в строю Гена, Валера и зубастый Гоша. Так, Гоша, сегодня ты дежуришь у восточной стены. И смотри мне, не лакомься заключенными. До полуночи испортишь аппетит.
2: Но у меня больше восхищает сам министр. Он уже выложил в соцсети картинку, где держит крокодила на поводке с подписью: «Думаете о побеге? Подумайте еще раз». Настоящий пиар-гений. Правда, экологи напоминают, что израильские крокодилы с ферм уже как-то сбегали на волю. Так что тут еще вопрос, кто кого охранять будет.
1: Представляем, подкоп, заключенный выбирается на свободу, а там его встречает крокодил, который тоже сбежал и просто хочет на свободу. В общем, союз рожденных в неволе.
2: Да, это звучит как сюжет для нового Netflix-сериала.
1: Или, да, «Побег из Шоушенка 2».
2: Был тогда, все знаем, через какие пути пробирались заключенные, чтобы выйти из тюрьмы, ну а тут еще и крокодилы добавляются.
1: В общем, и желание только одно — побыстрее убежать.
2: Да, ну а мы бежать не будем. Мы наоборот, если бежим, то только навстречу новостям. Ведь да. Екатерина Гунько совсем скоро появится в нашей студии.
1: Ждем ее.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента. Защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: приходит понедельник, и всегда в этот понедельник я радуюсь тому, что знаю, Екатерина Гунько придет с хорошими новостями. Она здесь, и мы будем ее слушать. Привет, Кать.
1: Привет.
2: Привет, Володя. Привет, Вика. Добрый вечер, слушатели. Коллеги, предлагаю сегодня окунуться в детство и вспомнить, играли ли вы когда-нибудь в сыщиков?
0: Казаки-разбойники.
1: Да, у нас такая игра была. Ты целый день, вот как вышел из дома после завтрака, так на ужин и домой пришел.
0: Да, успеваешь только галочки ставить, крестики, там, попали, не попали, нашли, не нашли, вот. Но это, в принципе, то же самое.
2: В принципе, да, я с вами согласна. Но сегодня игры выходят на новый уровень. Теперь преступников в толпе находят робособаки.
0: О, интересно послушать.
1: По взгляду интересно, да. Или по запаху?
2: По базе данных. Подробности в этом выпуске.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Александр Лукашенко подписал указ, направленный на совершенствование функционирования банка данных о гражданах Беларуси, право на въезд которых временно ограничено. Документ расширяет технические возможности информационного обмена между госорганами и усиливает защиту данных. Теперь граждане могут получить сведения в любом подразделении по гражданству и миграции, а срок выдачи справки сокращен до 1 рабочего дня. В Беларуси обновили стандарт на школьную одежду. Об этом рассказали в Институте стандартизации. Новые требования вступают в силу с 13 августа. Согласно правилам, ужесточаются показатели прочности тканей и стойкости к катышкам. Одежда должна быть пошита в Беларуси. При этом преимущество отдается материалам из союзного государства. Для производителей, желающих войти в специальный реестр, обязательно подтверждение соответствия через добровольную сертификацию.
3: Новостям в мире.
2: В Испании во время празднования победы сборной на чемпионате мира по футболу погибли 2 человека, более 80 пострадали. В Мадриде и Барселоне задержаны 12 человек за нарушение порядка и нападение на полицию. Напомню, Испания обыграла Аргентину в финале со счетом 1-0 и во второй раз стала чемпионом мира. Белорусы могут не платить за уборку подъездов, но при условии общего решения жильцов. Об этом рассказали в ЖКХ. Если большинство собственников проголосует против, услуга отключается. Плата в жировку за нее не начисляется. Убирать при этом придется самостоятельно или за свой счет нанимать подрядчика. Согласно нормативам, сухая уборка первых этажей должна проводиться 2 раза в неделю, влажная – 2 раза в месяц. График должен быть размещен в подъезде. Отказ возможен при согласии не менее 70% собственников. И в завершении выпуска: в Казахстане впервые использовали робособаку с искусственным интеллектом для поиска нарушителей в толпе. Во время празднования Дня металлурга, где собралось более 115 тысяч человек, робот, интегрированный с полицейскими базами данных, распознал 4 нарушителей. Среди них должник по алиментам, 2 госдолжников и ранее судимый мужчина, нарушивший судебный запрет. В отношении всех приняты меры.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 70 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное, как дома шоу.
1: Ну что ж, начнем. И начнем мы говорить о чемпионате мира, который вот только закончился. И что же мы видим? Мы видим о том, что, ну, кто-то прямо всеми руками и вплоть до прыжков вверх говорит, это было круто, а кто-то наоборот говорит, это был вообще не футбол.
2: Да, многие люди писали в сетях, что мы столько денег потратили, билеты действительно стоили баснословных денег, по 10 тысяч долларов, ну вот в среднем билет стоил, где-то больше, где-то меньше, плюс-минус. А, вообще, Федерация футбола заработала как никогда баснословные деньги. Сказали, что это был для них самый выгодный проект из всех существующих.
1: Объединить 48 сборных, представляешь?
2: Да.
1: Это просто какой-то... Ну да, это глобализм уже. Это полностью весь мир объединился только одним. Смотреть, как играют эти люди, гоняя кожаного мяча. И прям-таки, ну, видимо, мне кажется... Это была мировая все-таки премьера.
2: Да, вот. Это действительно так. И я всегда, когда смотрела на футболистов, я думаю, ну они же все долларовые миллионеры.
1: Да.
2: Ну, большинство,
1: ну,
2: да.
1: Там не только не игра, все, там да. Реклама, там все что угодно. Там вплоть до зубной щетки и туалетной бумаги.
2: Обсуждали все. Известные розовые бутсы, почему они розовые, почему именно все были в них.
1: Это просто грандиозный
2: заговор, модные тренды. Ну, я подведу черту. Розовый хорошо смотрится на зеленом. А к чемпионату мира по футболу готовились долго и решили, что розовый цвет будет цветом сезона, да? Это вот все, институт теперь, цвета Пантон решил.
1: Это женский взгляд на футбол. Принимите его, пожалуйста.
2: А я всегда смотрю с женской стороны на футбол, потому что, ну, все яркие звезды все знают, и Месси, и Рональдо, которые...
1: Ой, какие мальчишки бегают по полю, да?
2: И все смотрят не на них, а на их семьи, на их жен.
1: Ну, конечно, а там операторы частенько берут.
2: Да, я, кстати, видела? Кто вчера. Вчера вообще все были там. Там даже твой дядюшка Дональд.
1: Мой дядюшка
2: был.
1: Да. Причем там... его так как его красиво убрали с общей фотографии,
2: он,
1: я хохотал.
2: Сам,
1: да.
2: Он сам как-то уходил. То ли мне остаться, то ли уйти, что мне делать.
1: Не-не-не, его так аккуратненько в спину, хорошо не ногой.
2: Но он там не яркая звезда была.
1: Абсолютно.
2: В общем, вчера, наверное, все-таки Ямаль покорила все сердца. И я, честно, не знала до последнего, что, оказывается, действительно Месси его в детстве купал в ванночке. Теперь огромное количество мемов, то, что, ну, в общем, все, дорос Ямаль, теперь он будет Месси купать в ванночке.
1: Да.
2: Ну, в общем, интересный, правда, чемпионат был. Есть что обсудить, есть что вспомнить. А вы, друзья, пишите, понравился ли он вам, ваше сообщение в Threads и обязательно в Viber, Telegram 8029-1010-307. И уже первые сообщения в Threads прилетели,
1: ну-ка.
2: Но они не сильно информативные, но я все равно прочитаю.
1: Давай.
2: Ну, в общем, как вы относитесь к итогам прошедшего чемпионата? Довольны результатом или нет? Вот Серджио пишет, да, а по-другому быть и не должно. В общем, обозвал он аргентинцев, что они недостойны этого кубка. Кто-то написал, что очень доволен, лучшего чемпионата и не могло быть. А еще мне понравился ответ. А что ответишь, если я скажу, что недоволен?
1: Ну
2: да,
1: все
2: вчера
1: сказал.
2: Пришлось не выспаться, потому что это дополнительное время. В общем, ну, по мне была очень напряженная игра.
1: Ну, я думаю, что даже вот начальство, тоже смотрев футбол вчера, они просто закрытыми глазами встречали своих сотрудников. Говорит, смотрел, да, ну, проходи, все нормально, не опоздал на работу.
2: Да, что не вечер, то футбол, и все не высыпались, но уже все, он завершился. Осталось послевкусие, которое мы здесь все обсуждаем.
1: Нет аргументов опаздывать теперь на работу.
2: Вот-вот. Пишите ваши сообщения. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: «Как дома шоу» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио. Минск 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем самое яркое событие этого воскресенья, которое прошло, из которого мы не выспались,
2: да.
1: Чемпионат мира по футболу. Кто-то говорит, что это было шикарно, не пожалел ни капельки, а кто-то сказал, фу, ерунда какая, зачем столько денег отдали, особенно те, которые ходили непосредственно на
2: стадионы,
1: сам стадион.
2: Да, да. Но на самом деле действительно много критиков, и критики высказывались вот прям-таки прямо ртом, прямо в глаза. Причина тому, ну, они посчитали, что FIFA просто окончательно продалась. Все, полностью. То есть там уже и то, что финал, в финале затянули перерыв на 27 минут, и то, что люди, которые, знаешь, бегали, остыли, уже вышли уже немного такими раскрепощенными, уже такими, ну, совсем уже не игра.
1: Не по футбольному.
2: Да,
1: то есть сделали шоу. Ну, мне шоу, кстати, понравилось. Ну, там интересно было.
2: Подожди, но шоу-то мы пришли смотреть на людей, которые бегают с кожаным мячом, а не те, которые поют.
1: Но они всегда включали шоу. Просто
2: ну, это был американский футбол, да.
1: Ну, растянули немного.
2: Ничего себе, немного.
1: 27 минут.
2: А дополнительное время?
1: Ну, из-за этого я и не выспалась.
2: Вот.
1: Ну, Шакиру-то смотрела.
2: Ну, только если.
1: Но я скажу, вот тоже справедливости ради. Испания, например, показала самый системный футбол на турнире. Установила рекорд, пропустив всего один мяч за весь мундиаль. И собрала комбо из титулов Евро, Олимпиады и Чемпионата мира. Поэтому большое количество фанатов было у Испании. Как бы кто ни говорил про Аргентину, я, признаюсь честно, болела за Аргентину. Я болела, тебе скажу честно, не за Аргентину, а за Месси, потому что он все-таки и талантливый футболист, и потрясающий семьянин, очень скромный, часто его видят в магазинах обычным, когда он с семьей едет закупаться продуктами, хотя ты понимаешь, что человек...
2: Ну, то есть звездочку не поймал, правильно?
1: Да, деньги сумасшедшие у него есть, но при этом он живет обычной такой
2: жизнью. Потому что если поймет о том, что он выше всех по статусу, все,
1: но
2: закончится.
1: Рональдо.
2: А что Рональдо?
1: Ну, а что, он супер, он почувствовал это.
2: Ну, почувствовал, так его вернулись, понимаешь, с небес на землю,
1: ну,
2: все нормально.
1: Нет, он просто ушел уже, и все, попрощался, он плакал, и все это видели.
2: Нет, это я считаю правильным, на самом деле, сказать о том, что все, теперь он уже уходит в профессиональные тренера.
1: Ну, нет, Рональдо, кстати, неизвестно еще, куда он уходит, но я...
2: Ну, рекламу кроссовок дальше пойдет.
1: Слушай, ну, он тоже супер организованный человек, вот нельзя говорить, что Месси хороший, а Рональдо плохой. Нет, Рональдо, он супер организованный. Он же ведет... Ты видел, какой образ жизни у Рональдо?
2: Вика, я между ними все равно ставлю знак равно, потому что это звезды футбола. Но я к другому. Я не говорю о том, что вот зачем нужно было 9 команд из Азии. Ну, скажи мне. Ну, они... Просто, ну, это, ну, знаешь, это как вот шелуха. Ну, просто сразу проиграли почти все матчи, ну, и все. И что должен было смотреть?
1: Ну, это чемпионат мира, все должны участвовать.
2: Ну, понятно. А, пойми, ну, там, ну, команда, которая вышла непонятно откуда, хотя... Некоторые африканские команды с
1: Кабо-Верде.
2: Таким эпатажем.
1: Но они герои, они вернули в свою страну настоящими героями.
2: Согласен.
1: Это
2: чудо. Какая была подача, да? Вышли. Это вот как поездка в Америку с Эдди Мерфи. Ну вот просто замечательно. Я сразу вспомнил, вот этот вот все это африканское.
1: А еще я верю в знаки. Все не просто так было. Смотри, Ямаль, ему 19 лет.
2: Да.
1: Футболисту, ну, за которым все смотрели, все болели, испанский, так скажем, главный игрок. 19 лет, у него майка под номером 19, и 19 числа был чемпионат мира. То есть три
2: звезды
1: цифры
2: сошлись.
1: 19. Как в это не поверить?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, это вселенная.
1: Да, вселенная таким образом разговаривает. Друзья, вижу сообщение, пишите еще 8029-1010-307. Понравился ли вам вчерашний финал или нет? Мы с удовольствием обсудим.
2: Да.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Смотреть футбол — это как сериал.
2: Да.
1: Каждый день новая серия, разбираешь героев, какие у них семьи, какие у них личные драмы.
2: Да и игру тоже иногда посматриваешь, ты знаешь,
1: ну,
2: потому что...
1: между делом.
2: Между делом, да. Я понимаю, конечно, что интересно узнать, что за подноготное у каждого из футболистов, но я могу тебе сказать, что не только вот диванные критики нам написали, но и люди, которые просто любят футбол, но этот финал им безумно не понравился.
1: Ну и что они написали?
2: Ну вот могу тебе сказать, вот Алексей говорит, это худший финал 21 века. Аргентина за 90 минут ни разу не ударила по воротам. Сплошные какие-то тактические фолы и грубости. Смотреть было больно.
1: Ну, что больно. А вот Александр написал: Месси все равно величайший. В 39 лет дотащить эту Аргентину до финала. Забить 8 мячей. Да, золото упустили, но его величие неоспоримо. А никто и не спорит. Я считаю, что Месси гениален, но, честно, не сильно он там и бегал. Вот
2: вчера. Такой показал, да, рукой.
1: Он так головой так хоп-хоп-хоп смотрел по сторонам. Но ему 39 лет, он может себе это позволить.
2: Ну да, в принципе, как бы, представляешь, вот бегает и понимает о том, что счетчик сзади крутится, и там только деньги так. Вот так вот.
1: Я думаю, что они уже столько заработали денег, они все не успеют потратить.
2: Так да, они же продолжают. Ну вот опять, вот Сергей. Это я уже читал, худший финал. А вот Сергей, вот, нашел. Размыли уровень турнира. Вот, вот он услышал меня, тоже повторяет о том, что зачем нужно было брать вот эти команды из Азии. Смотреть разгромы в группе было скучно. Ну что сделаешь?
1: Ну, Жень написал, формат с 48 командами — это топ. А, да, были проходные матчи, но вспомните Кабо Верде. Ради таких историй Золушки мы и любим футбол. А если бы они еще и выиграли, то это
2: вот
1: вообще фантастика.
2: Мой
1: была.
2: Тезка написал, Владимир, вот последнее, мне кажется, вот эта капля была последняя. Судейство — полный позор. Новое правило с удалениями за закрытие рта рукой — это бред. Судьи сломали несколько важнейших матчей плей-офф.
1: Ну да, они же там таким образом нецензурную лексику блокируют, да? Рот закрыл,
2: значит, да, уже, уже никто не может что-то прочитать, да.
1: Ну это да, это действительно как-то смешно выглядело. И, ну, судьи, я тебе скажу, им тоже было не сладко. Как на них набрасывались игроки, когда они там что-то не то судили.
2: Я представляю.
1: Опасно.
2: Представляешь, они, знаешь, вот на самом деле, а ведь кто-то же мог после матча и дождаться.
1: Ну там, кстати, не так уж и благополучно все закончилось. В Испании они там отмечали, но как в лучших европейских традициях,
2: ну, да,
1: были пострадавшие,
2: да. Конечно.
1: Не умеют, в общем, они веселиться.
2: Они, может, наоборот, слишком умеют.
1: Да, да.
2: До финала, вот так вот, да.
1: В общем, ну вот, где вот перебор произошел, то нехорошо закончилось.
2: Ну, ладно. В общем-то, пережили мы чемпионат мира, и я думаю, что у наших болельщиков, которые, к сожалению, не увидели команду «Динамо Минск» там, в Америке.
1: Но зато были на «Динамо», кстати,
2: да. 22 тысячи человек.
1: Пришли.
2: И поэтому мне кажется, что поддержка чувствовалась.
1: А, да, кто не разбирался в футболе, думал, а что, они в Минске, что ли, играют? Ну, возможно, когда-нибудь в Минске сыграют.
2: Практически. Да, я уверен на 100%.
1: Будет, Володя. Будет. А вот какая погода будет завтра в Минске и на территории нашей страны?
2: Скоро узнаем.

0: Минская волна. О погоде.
1: Информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны прогнозируются грозы и дожди. Ночью в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 9-15, максимальная днем 16-22. По востоку до 26 градусов тепла.
2: На эту ночь прогнозируют следующую температуру. Плюс 12-14, юго-западный ветер. Переменная облачность без существенных осадков. Вероятность осадков 5-10% в окрестностях города. Минимальная температура составит плюс 9, плюс 11, куда-то я так запрыгнул. Ну и на следующий день юго-западный ветер, плюс 18, плюс 20. Облачность с прояснениями, вероятен дождь, возможно, гроза.
1: Надо было успеть позагорать на выходных. Ну а будни...
2: Кто-то сделал это.
1: Да-да-да, будни будем работать активно и продуктивно, слушать Минскую волну. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.
1: Пока.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13, днем от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.